0: Вся родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем мы Алеска, чек. Чек. Чек.
2: И я приду. Споем все вместе.